Клонин алкотестер. На работу я поеду.

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио.

значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, Латинской Америки. Один из них «Сто лет одиночества».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении – вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено – груди. Ногу выпрямить. Правое – выпрямить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета». «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст боя ограничения 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Примета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: радио «Комета».
1: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
2: «Комета». Первое чеховское радио.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чероки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось!
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Пёс Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8 977 500.

0: 8-80-35-04. Приходите и попробуйте.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: слышать. Радио. Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
6: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Первое чеховское радио.
1: В столице Чеховского района 8 часов утра.
2: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и

0: дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первое чеховское радио.

0: городе и районе 9:00.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада.

0: и стройки. Широкий выбор от гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM.
1: В городе и районе 10:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: У россиян в сентябре будет 22 рабочих дня и 8 выходных дней. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медякова. По ее словам, сентябрь 26 года станет классическим примером базового трудового месяца. 30 календарных дней, 8 выходных, 22 рабочие смены и 176 часов работы при стандартной пятидневке, пояснила она. Эксперт отметила, что в сентябре не будет государственных праздников, поэтому в месяце не предусмотрено дополнительных дней отдыха или сокращенных предпраздничных дней. Россияне могут получить налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку, рассказал газете «Ру» юрист Сергей Поправко. Налоговый вычет при ипотеке позволяет вернуть ранее уплаченные суммы налога на доходы физических лиц, ставка по которому в большинстве случаев составляет 13%. Такой налоговый вычет сам по себе никак не сокращает размер переплаты банку по процентам. При ставке 18,7% годовых возврат покрывает лишь небольшую долю расходов на обслуживание долга. Основной вычет непосредственно с покупки жилья достигает 260 тысяч рублей, с оформления ипотеки – 390 тысяч. То есть максимальная сумма, на которую может рассчитывать заемщик – 650 тысяч рублей, отметил эксперт. И в завершении выпуска книга американского писателя Джорджа Мартина «Игра престолов» поставила новый рекорд. В 1996 году Мартин опубликовал первую книгу из своего фантастического цикла «Песнь льда и пламени». Недавно книга была признана лучшим эпическим романом в жанре фэнтези по версии платформы Goodreads, международной социальной сети для любителей чтения. На этой платформе роман имеет рейтинг 4,45 балла. Читатели оценили его более 2 800 000 раз. К 2026 году книги из цикла «Песнь льда и пламени» разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров и были переведены более чем на 47 языков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатур?

0: хрупкую стяжку делал. Так ровно получилось.
1: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
0: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
1: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно.

0: Аккуратно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зубы болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов.

0: Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета.
1: Столица Чеховского района, 11 часов.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возраст боя ограничения 16.
4: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: этом городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале напомнил, как отказаться от получения массовых смс-рассылок и звонков. В прошлом году вступил в силу закон, предусматривающий такую возможность. Для этого необходимо направить оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Оператор связи обязан прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день, рассказал он. Если спам-звонки и рассылки продолжат поступать, можно подать жалобу на госуслугах. За это нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность – штраф до 1 миллиона рублей. Функцией запрета спам-звонков, по данным Минцифры, на июль воспользовались более 340 тысяч раз, добавил председатель Госдумы. Главной задачей умного дома россияне считают защиту жилья от аварий, датчики протечки воды и утечки газа, а также пожарную сигнализацию приоритетными функциями назвали 46% участников опроса. Бытовой комфорт оказался важнее для 34% опрошенных. Экономия на коммунальных услугах для 20. Больше половины респондентов выбрали сценарий, при котором дом после ухода хозяев самостоятельно включает охрану и отключает розетки. Автоматическое поддержание микроклимата и условий для сна заинтересовало четверть опрошенных. Голосовое управление техникой и шторами – 22%. И в завершении выпуска фильм «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова обогнал нового «Человека-паука» в официальном прокате, согласно данным по России и СНГ. Показатели кассовых сборов приводит портал кинобизнес.ком. В странах России и СНГ «Колобок» заработал 192 миллиона 300 тысяч рублей за прошедшие выходные. «Человек-паук. Новый день», в свою очередь, собрал в странах СНГ, без учета России и Белоруссии, 169 миллионов. Третью строчку заняла анимационная картина «Смешарики. Сквозь вселенные». У нее 62 миллиона 900 тысяч рублей. Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана занял четвертое место, заработав в странах СНГ без учета России и Белоруссии 57 миллионов рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Все настоящее услышим прямо сейчас, 12 дня в Чехове. И это музыкальный перерыв, который, конечно же, мы сделаем его вместе.

ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8 916 244 0044.

красные лампочки загорелись, фейдеры пошли вверх. Это значит, мы в прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. В этом эфире нет случайных песен, есть только те, что выбрало ваше сердце, друзья. Ну а прежде чем «Рамштайн», ну он уже ворвался в наши динамики. Напомню вам, я Зуля Дюкова, ваша подружка, и падаю к вам на два часа.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: дозвонился Алексей. И он говорит, что эта песня всегда звучит у них на работе в пятницу вечером, но сегодня у нас вторник. И посвящает ее всем, кто сегодня работает до последнего. Что ж, Алексей, поддерживаю вас, включаю прямо сейчас. Ловите настроение на радио Комета 92.6 FM.
1: Рабочий полдень на Комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

аккуратности придется приложить максимум усилий, чтобы справиться с задачами. Постарайтесь не раздавать обещания, которые не сможете выполнить. Рак. Возможно, вы связались не с той компанией. Взвесьте все за и против. Возможно, пришло время сменить окружение. Лев. Сегодня важно не только то, что вы говорите, но и то, как вы слушаете. Будьте внимательны к собеседникам, и вы узнаете много полезного. Дева. Этот день может стать одним из самых удачных за последнее время. Ловите волну и пользуйтесь им.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Чехов, зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Друзья, сейчас нам придется ненадолго прерваться. Я вернусь к вам после актуальных новостей, но знаете, что я предлагаю? Пока звучат эти примерно 60 секунд, вы можете заварить себе чай или кофе, что вам нравится. А я тем временем подготовлю для вас абсолютно волшебный трек, который мы сыграем сразу же после возвращения. Так что не переключайтесь, я вернусь к вам в следующем часе с хорошим, конечно же, настроением. Напоминаю, номер телефона у нас остается неизменным 8 916 244 00 40.

0: планета.
1: На улицах Старой Лопасни 13 часов.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Продолжается наша фирменная передача «Рабочий полдень». Я Зуля Дюкова. Всем привет.
5: «Рабочий полдень» на «Комете».
6: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире «Радио Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
5: 8-916-244-0044.
6: «Рабочий полдень»

привет. Это мой вторичный привет, или как я его называю, привет номер два, друзья. Мы возвращаемся в эфир после небольшой паузы, и у нас еще столько заявок. Это заявка от Алексея. Держите, ловите, классная песня, шоу начинается.

Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное время.
1: 12 сентября. В 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

вижу уже следующие заявки. Продолжаем следующий трек. Он уже готовится к выходу. И будет прямо сейчас следующая заявка для Елены. Елена, делайте громче. Эта музыка звучит для вас.

0: Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
3: Чехов. Зерно и корма.
4: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
4: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Тебя чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в

0: приложении Йоби-да-Йоби.
1: Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст, ограничение 16+.

0: Эйфория «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

сестра моя, свеча черная.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да.
4: Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка? Да.
4: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
4: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
4: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
4: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.
2: Под грустный бас я отпускаю нашу любовь, только здесь я оттанцую всю свою боль.
0: Комета.

0: земле Лопасненской 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Госслужащие в Российской Федерации смогут использовать в работе только определенные модели искусственного интеллекта. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе «Стас». Он отметил, что для использования нейросетей чиновниками и депутатами никаких ограничений нет. Однако в законе об искусственном интеллекте прописаны понятия национального и суверенного ИИ. Это как раз ровно для этого, чтобы были специально закрытые модели, которые будут использоваться в определенных учреждениях, ведомствах, в Госдуме, в Министерстве обороны, в Министерстве финансов, то есть везде, где есть чувствительная критическая информация, сказал Свинцов. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Об этом сообщила юрист, член Ассоциации юристов России Камила Хасанова в беседе с РИА Новости. По действующим правилам водители должны проходить медосвидетельствование раз в 10 лет, но с

0: 1 марта 2027 года, если в ходе диспансеризации, планового врачебного осмотра или иного обращения к доктору у водителя выявят признаки заболеваний, препятствующих управлению машиной, он будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае получения направления от врача необходимо пройти обследование в течение 3 месяца, при этом право управления транспортными средствами сохраняется. Однако при отказе от прохождения медосвидетельствования водителя лишат прав. И в завершении выпуска: к осени россиянам надо скорректировать рацион из-за повышенной потребности организма в витаминах и микроэлементах на фоне сокращения светового дня и уменьшения доли свежих сезонных продуктов в меню. Об этом РТИ предупредили специалисты Центра компетенции по функциональному питанию Роскачества. Они советуют сделать ставку на сезонные овощи, например, на тыкву и морковь, богатые витамином А и растительными волокнами. Не менее ценными источниками полезных веществ эксперты назвали жирные сорта рыбы, в частности скумбрию, которая позволяет организму получать витамин D и омега-3, полинасыщенные жирные кислоты. Кроме того, специалисты порекомендовали обязательно внедрить в рацион куриные яйца, помогающие сохранять бодрость в течение дня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке.

0: 8 495 152 12 15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. ОПТ-АКБ.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10

0: 20 ежедневно.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Комета. Первое чеховское радио.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы

0: погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-60.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Рабочем радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета.
1: Привет, слушатели Радио Комета. Это Джелли Найт. Слушайте мой трек «Ревность» на FM-волнах 92,6 FM. Хорошего дня. Люблю.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда

0: профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания.

0: умеренное. Пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Шиномонтаж? Да.
3: Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первая чеховская

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Снижение ключевой ставки Банка России до 10% может ослабить рубль, но само по себе не приведет к росту доллара до 90-100 рублей. Курс зависит от множества макроэкономических факторов, и денежно-кредитная политика лишь один из них, заявила газете.ру старший аналитик инвесткомпании Рекомтраст Валерия Попова. По ее словам, снижение ставки уменьшит доходность рублевых вкладов и облигаций. В результате национальная валюта станет менее привлекательной для сбережений, а частные инвесторы и крупные компании могут увеличить долю иностранной валюты в своих портфелях, пояснила специалист. Реакция рубля будет зависеть от скорости смягчения денежно-кредитной политики, уверена аналитик. Главной задачей умного дома россияне считают защиту жилья от аварий, датчики протечки воды и утечки газа, а также пожарную сигнализацию приоритетными функциями назвали 46% участников опроса. Бытовой комфорт оказался важнее для 34% опрошенных, экономия на коммунальных услугах для 20%. Больше половины респондентов выбрали сценарий, при котором дом после ухода хозяев самостоятельно включает охрану и отключает розетки. Автоматическое поддержание микроклимата и условий для сна заинтересовала четверть опрошенных, голосовое управление техникой и шторами – 22%. И в завершении выпуска книга американского писателя Джорджа Мартина «Игра престолов» поставила новый рекорд. В 1996 году Мартин опубликовал первую книгу из своего фантастического цикла «Песнь льда и пламени». Недавно книга была признана лучшим эпическим романом в жанре фэнтези по версии платформы Goodreads – международной социальной сети для любителей чтения. На этой платформе роман имеет рейтинг 4,45 балла. Читатели оценили его более 2 800 000 раз. К 2026 году книги из цикла «Песнь льда и пламени» разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров и были переведены более чем на 47 языков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Всем добрый вечер. Сегодня вторник, уже 18.03. И с вами, как всегда, в это время вечерний Чехов и радио Комета. И в этом эфире сегодня с вами я, Анна Донрой, буду 2 часа с вами разговаривать, ставить ваши заявки на песни, поздравлять ваших родных и близких и просто передавать приветы тем, по кому вы скучаете, или потому, или тому, кто скучает по вам. И все эти приветы, поздравления и заявки можно передавать по телефону 8-916-244-00-44. Это телефон радио Комета, мессенджер Макс. Можете писать смс и также звонить, если меня не будет в эфире, когда играет музыка. Я даже подойду к телефону, и вы услышите мой голос именно в телефонной трубке. Сегодня много что обсудим, всего по чуть-чуть. Какие, что происходит у нас в городе, что сегодня вторник, и уже началась неделя, и это не такой страшный день, как понедельник, который мы вчера с Ольгой обсуждали. Вот, поэтому все в ваших руках. Будем с вами настраиваться на позитив, будем с вами настраиваться на лучшее. Времена непростые, но, тем не менее, не стоит грустить, не стоит хандрить. Музыка для того и дана, для того, чтобы выживать, для того, чтобы сохранять спокойствие, хорошее настроение. И если вы мне поможете его создать вашими заявками, я буду только счастлива. И сегодня я хочу поговорить о друзьях. Вот у меня сегодня такая тема, прям друзья встала. Меня почему-то сегодня поздравили с Днем лучших друзей. Прислали мне какую-то там картиночку. Вот, один, правда, человек. Вот, видимо, настоящий друг. Вот, но я посмотрела в интернете, что-то такого похожего нету на сегодняшний день. Ну и тем не менее, я уже морально подготовилась к этому моменту. И я думаю, что сегодня про дружбу поговорить всегда можно. У меня есть свое мнение по этому поводу. Вот, поэтому думаю, что эта тема, она всегда актуальна на все времена и во все возраста, и во все время. И вот с 18 до 20 в программе «Вечерний Чехов» сегодня я с вами, Анна Донрой. Донрой, именно это и буду обсуждать. Поэтому настраиваемся, настраиваемся. Погода хорошая, погода хорошая. Это, правда, Ольги Ольховой прерогатива рассказывать про погоду. Ну, и тем не менее, погода сегодня хорошая. Не жаркая, не солнечная, не слишком прям душная. Хочется на улице быть. Я сегодня очень долго гуляла с собаками, на турничках сегодня там отработала свою программу. Поэтому, кто еще не был на улице, кто сегодня просто вот валяется, не хочет выходить из дома или работает так, что просто вот аж вот душно, да, прогуляйтесь, просто прогуляйтесь. Кстати, у нас Чеховский парк. Стали делать ремонт, который вот напротив «Вкусная точка». Но об этом я расскажу в следующем блоке и расскажу, куда можно пойти, где можно подышать, не упираясь в ремонты дорог. Вот. И открывает наш эфир, открывает наш час песня Евы Польны «Весь мир на ладони моей». Я очень надеюсь, что она поднимет вам настроение и настроит вас на какие-то нужные мысли, потому что «Весь мир на ладони моей». Вы слушаете эти слова. Это же настолько масштабно звучит, и пусть это не кажется вам большой такой какой-то крылатой фразой, пусть это будет ваш девиз на целый день. Мой день начинается с фразы «Мне всегда достается в этой жизни только самое лучшее». Запишите ее и говорите эту аффирмацию по несколько раз в день. Поверьте, у вас всегда будет в этой жизни только самое лучшее. Итак, начинаем нашу программу «Вечерний Чехов», и с вами я, Анна Донрой. Поехали! Поехали!

А с вами сегодня я, Анна Дондроид. До 20.00 продолжаю ставить вам танцевальную музыкальную музыку для того, чтобы ваш вечер был максимально музыкально комфортный. Наслаждайтесь.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий

0: стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамат Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8 977 580 3504. Приходите и попробуйте.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Я продолжаю «Вечерний Чехов». С вами я сегодня до 20.00, Анна Донрой. И буду стараться поднять ваше настроение максимально комфортной музыкой. Кто хочет мне помочь, а я на это прям вот уповаю, пишите мне в Макс, в мессенджер, на телефон. По телефону 8-916-244-0044. Или пишите смс-сообщение на этот же номер. Это телефон «Радио Комета». Запишите его себе в телефон. И присылайте свои заявки, привет и поздравления. Буду очень рада их озвучить и обязательно поставить, чтобы вместе с вами сделать его, этот вечер, для всех уютный. Именно музыкально уютный. Вообще, знаете, я подумала о том, что как хорошо работать на радио в маленьком городе, потому что всегда можно дать какой-то хороший пример и привлечь людей на полезности, что у меня, в принципе, происходит. Вы знаете, так интересно, у меня по четвергам, кстати, такая мини-реклама, по четвергам с 3 до 5 у меня проходит своя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой, и там я рассказываю просто то, что я приобрела с собственным опытом, там, ну, всякие разные, там, и закаливание, и там, по питанию какие-то вещи я рассказываю, и... 2 недели назад у меня была антипаразитарка. Вы знаете, очень много людей, ну не очень, 5 человек мне позвонило, написали и проконсультировались. Знаете, очень приятно. И сейчас на основе этого я хочу вам сказать такую вещь, что кто гуляет в парке, в Чеховском городском, это вот который напротив администрации, да, напротив площади Танк называемой, сейчас там делают ремонт. Очень обидно, очень печально, потому что делают вокруг большого пруда, ну как, это не печально, это здорово на самом деле, конечно, обновляют парк, делают дорожки, потому что там уже, ну, все прям поехало, потому что пруд оседает и надо наводить порядок. Но очень жалко, что у меня собака плавать начала в прудах, только расплавалась, и там сейчас просто невозможно пройти. Перегородили все основательно, что туда, ну, прям пролезть очень сложно. Поэтому, кто захочет погулять в парке, ну, давайте встречаться в парке в Губернском лесу. Кстати, неплохой парк, чуть-чуть не хватает там, конечно, уборщиков, потому что основную массу мусора убирают, но вот там по кустам, по мелочам хочется, конечно, организовать какой-нибудь субботник. Но, вы знаете, я вот сейчас хочу всегда с собаками гулять, ну, то есть я, во-первых, за собаками убираете. Вы знаете, сейчас смотрю, за собаками очень часто, все чаще люди убирают. Вот, это тоже радует, потому что, ну, еще недавно в Чехове за собаками не убирали. Вот. И я сейчас хочу, кстати, вечером поехать после программы, взять пакет, перчатки и просто пройтись там, подобрать то, что, ну, что не убрали. Вот. А если вы будете гулять вечерами в парке, брать с собой пакет и перчатки и помогать себе же освободить этот парк от мусора, мне кажется, это будет здорово. Вот. Поэтому и, кстати, так я вообще делала даже в московских парках. Вообще-то здорово, когда вы проявляете инициативу по отношению к уборке. Знаете, я познакомилась с одной женщиной в парке, кстати, на Губернском. И когда я иду с 4 собаками, она говорит, надо на вас налог. Налог на вас надо сделать. Я говорю, зачем налог? А потому что вы за собаками убираете. Я ей пакеты показываю, говорю, вот я убираю за своими собаками. А у нас вот она... И она начала жаловаться. Она говорит, а я вот сажаю палисадник, и у меня там постоянно собаки, и, в общем, и они за ними, ну, не убирают, соседи. Я ей достаю упаковку этих пакетов, которые за собак, вот я покупаю на маркетплейсе, и я ей даю, я говорю, знаете, возьмите, и когда они будут не убирать, я говорю, оторвите пакет и

0: спокойно, только говорю, не ругайтесь, ничего. Подойдите и дайте им, скажите, уберите, пожалуйста, свою собаку. Она говорит, делать мне нечего. Я говорю, а вот теперь послушайте себя. Если вы хотите, чтобы у вас там был порядок, почему вам делать нечего? Наведите порядок у себя в палисаднике. Вот. Я же не заставляю вас за чужими собаками убирать, хотя я за чужими собаками тоже убираю. Просто, говорю, дайте пакет и спокойно скажите. Вы знаете, даже подростки нормально реагируют. Конечно, люди бывают всякие разные, но я считаю, что вот если нормальным словом сказать, то, в принципе, донести до людей можно. И вы знаете, я с ней так переговорила, мы с ней подружились, я отдала этот прям пакет, я говорю, вот, дарю вам. Вот, я говорю, и попробуйте. Она говорит, вы знаете, спасибо большое, обязательно попробую. Поэтому не ждите, когда кто-то уберет, не надо ругаться, не надо там кривить лицо, а просто подойдите к человеку, поговорите, я думаю, что все будет хорошо. А сегодня следующая песня, которая открывает, не открывает, а продолжает наш эфир, из 90-х, SFA, возможно, не очень понимаю название, но заказал ее Игорь, просто заказал. Написал «Хочу песню из 90-х». Хорошая песня, наслаждаемся. Скоро я к вам вернусь, Анна Донрой и передача «Вечерний Чехов».
1: Мы из 90-х, среди серых районов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

0: Чехов. Зерно и корма.
1: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
0: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов.

0: 92.6 FM.
1: И продолжается «Вечерний Чехов». С вами я, сегодня Анна Донрой, в диком одиночестве, в таком прям в одиночестве. Но не могу сказать, что я прям сильно комплексую в этом в своем качестве. Но без Олечки мне Ольховой, конечно же, скучно. Мне с ней веселее, и мы с ней можем подискутировать какие-то темы. Вот, подискутировать. Вот, поэтому я сегодня с вами, и хочу сегодня обсудить с вами несколько тем, что касается города и касается вот почему-то дружбы. Меня сегодня поздравил с Днем Дружбы близкого друга Андрей Сериков. Вот хочу, чтобы все на весь Чехов услышали, Андрей. Я тебя тоже поздравляю. Я сейчас посчитала, сколько мы с ним дружим. То есть знакомы мы с ним были давно, но прям вот мы с ним дружим уже 20 лет. Вот, и 20 лет очень много было моментов, которые мы друг другу спасали, помогали. И я очень ценю. И причем мы долго можем не видеться, не общаться, но я знаю, когда мне нужна помощь, то я с человеком всегда на связи. И точно так же он знает, что он ко мне всегда может обратиться. Вот, поэтому, Андрей, ну, коль ты меня поздравил, я тебя тоже поздравляю. Больше меня никто с этим праздником не поздравил, потому что в интернете этого праздника сегодня просто нет. Вот, но я просто хочу тебе в ответку дать вот это вот сообщение. Может быть, кто-то тебе все-таки передаст это поздравление. Итак, ну, про друзей вообще, в принципе, общение, оно само по себе, друзья, их, конечно, много не бывает. Они меняются, общение меняется, не нужно этого бояться. Это как бы приходит с опытом, это приходит уже... Ну, я не могу сказать, что у меня прям такой зрелый возраст, прям я себя вот... Моложе, чем сейчас, я себя вообще не чувствовала никогда. Но, тем не менее, понимаю, что какие-то осознанности в плане друзей уже, конечно, совершенно другие. То есть ты не боишься расставаться с людьми, потому что понимаешь, что для чего-то тебе эти люди были даны, и ты, в принципе, даже видишь, почему. Да, для каких-то проработок, для каких-то хороших моментов, для каких-то сложных ситуаций. Да, всяко по-разному. Поэтому, ну, я считаю, что дружба – это такая штука, которая может быть как годами, как с рождения, так и в целом не нужно пугаться, если вдруг люди меняются. Потому что, ну, я считаю, что дружба, она связывает людей единомышленников, то есть которые мыслят в одном направлении. Потому что с возрастом, и это очень часто с этим я столкнулась, люди приобретают какую-то зависть, да, кто-то там пошел на повышение, кто-то купил себе машину, кому-то упало наследство, и не все друзья это переживают. Вы знаете, у меня несколько человек друзей слетело именно по радости. Все говорят, вот друг познается в беде. Вообще в корне не согласна. И сталкивалась с тем, что в беде и враг поможет. Вот здесь такая вот ситуация. Но это, моя, опять же, мой личный опыт. Я не истина в первой инстанции, как я всегда говорю. Да, но вот у меня такой опыт, что ну, как только у тебя становится все хорошо, да, не все люди это вывозят. Вот прям не все это воспринимают нормально. И была у меня одна подруга, с которой мы были не разлива, да, долгое время. Вот, и потом, когда у меня появился молодой человек, у меня один появлялся какой-то там, ну, роман такой легкий, ненавязчивый, она там, ты с ним долго не будешь, еще кто-нибудь появлялся, ты с ним долго не будешь, с кем-то познакомилась, ничего не завязалось еще, ты с ним долго не будешь. Я говорю, слушай, что ты прям вот не будешь, прям пророк какой-то. Потом я поняла, что просто у нее нет отношений, и она как бы в этом плане начала завидовать. И когда у меня уже появился мой вот будущий муж, ну, сейчас уже бывший, вот, но тогда она это не перенесла, начала какие-то вещи говорить, потом она, правда, поняла и извинилась, но, к сожалению, уже понимая, что если человек представляет, я просто не смогла вернуться, поэтому, ну, в дружбе я имею в виду, вот, ну, как бы я на нее ни зла не держу, вот, у каждого по-разному, каждый по-разному воспринимает этот мир, и если у человека это внутри, это нужно работать над собой, как раз вот как работать над собой, чтобы вам внутри было спокойнее, я об этом веду все свои передачи «Полезный настрой» с Анной Донрой по четвергам с 3 до 5, поэтому присоединяйтесь, вот, очень много интересных всяких практик даю. Кому-то не подходит одно, подходит другое. Вот. И в целом, сегодня я пока еще заявочек не было, но я очень от вас жду все-таки заявки. Я понимаю вторник, я понимаю вечер, дела, магазины, дети. Ну, дети, кстати, что сейчас, каникулы? Вот. Так что можете переключиться на заявочки, вот, потому что дети на каникулах. Уроки проверять не надо. Итак, следующая песня у нас 1973, называется «Джем Блант». Очень люблю эту песню, именно поэтому я ее и ставлю для вас, для того, чтобы музыкальная программа этого вечера вас радовала. С вами Анна Донрой и программа «Вечерний Чехов». Оставайтесь со мной, будет много интересного, и присылайте свои заявки, приветы и поздравления.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек

0: У мами кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: И продолжаем Вечерний Чехов. С вами Анна Донрой. И сегодня я с вами еще целый час. И первый час подошел к концу очень быстро. Сегодня я хотела обсудить тему «Друзья». Вот. И, в принципе, я эту тему сегодня обсуждаю, потому что меня сегодня один друг поздравил с Днем Друзей. Да, я посмотрела, в интернете ничего нет, но думаю, ладно, продлю этот праздник. У кого его сегодня нет, просто напомню о том, кто такие друзья и что для меня значит дружба. Ну, вот я сказала о том, что для меня друг больше познается в радости, потому что в беде, как я говорю, и вас поддержит и враг. Вот. Ну, знаете, вот друзей много не бывает. У меня раньше было большое количество друзей, и я то туда, то сюда, и со всеми, всем помогала. И там каких-то родителей хранила. Вот. И что-то там, как бы, в общем, я всегда на все случаи жизни, у меня были друзья. И действительно, очень разных, много компаний в разных городах. Я всегда ездила, у меня машина большой километраж наезжала. Но я вам могу сказать, что со временем ты понимаешь, что то, что ценишь ты, не всегда ценит тебя. Вот, и распаляться на друзей, ты должна понимать, то здесь дружба, это не должна быть игра в одни ворота. Это однозначно должно быть что-то такое взаимное. Есть, например, токсичные отношения в дружбе, да, которые, ну, люди, например, приходят к тебе поныть в жилетку. И они только вот с негативом приходят, и ты пытаешься как-то их там развеселить, что-то посоветовать, причем они спросят у тебя совета, а ты вроде как бы совет даешь, да, а по сути, как бы тебя совет все равно не слушают, вот, и ты не понимаешь, для чего ты нужен, а по сути ты нужен просто для того, чтобы побыть, жилеткой. То есть это вот я называю токсичными отношениями, вот, поэтому здесь нужно быть аккуратным, проследите этот момент, пожалуйста, потому что если вы в дружбе только отдаете и ничего не получаете, то это очень плохо для вас, и помните о том, что в любой дружбе, в любых отношениях самое главное, что у вас есть, это вы сами. И вот это нужно ценить, потому что когда я отдавалась полностью и не, как бы, ну, скажем так, получала только какие-то выплески эмоций, я думала, что да, надо терпеть, потому что это дружба, там туда-сюда, ребят, меня очень сильно начали предавать. И мне показали то, что предательство, оно очень часто граничит якобы с дружбой. Да, ну кто-то считает это дружбой, кто-то это считает не дружбой, и у всех отношения по-разному. И вот хотела еще сказать, что не бойтесь вообще расставаться с друзьями. Да, я не то чтобы к этому призываю, но я могу сказать, что любые отношения должны быть легки. То есть, если отношения сложные, если отношения приносят негатив, пересмотрите их. Или просто не пересмотрите, а просто уйдите в тень, и они сами собой уйдут. Потому что мы порой цепляемся за отношения, которых, по сути, нет. Это я считаю, как и в отношениях между мужчинами и женщинами есть. Также это есть и в дружбе. Вот. Поэтому, если чувствуете, что начинают давить эмоции в отношениях, я буквально недавно рассталась с двумя своими друзьями. Ну, я не могу сказать, что с друзьями, такие близкие приятели, с которыми мы как бы начали дружить и так прям сдружились, вот. Но я поняла, что на меня просто выливают постоянно какой-то негатив, и это стало слишком тяжеловато. И я человеку просто в глаза прям объяснила, сказала, что, ребят, извините, это очень непросто все это вывозить, вот, потому что ничего не получаю взамен. И не то, что там денег или там помощи какой-то, а именно эмоционально. То есть я постоянно что-то выслушиваю, пытаюсь. Ты мне посоветуй, говорит мне друг. Я им советую,

И он меня за вечер 5 раз спрашивает: а ты мне посоветуй, ну что же мне все-таки делать? Я говорю: самое главное, что надо сделать, это принять решение, потому что за тебя никто не примет. И когда вот это 6 раз за вечер меня спросили, я сказала: так, стоп, дружба окончена. То есть прям это было вот так. Вот, поэтому не стесняйтесь. Самое главное, чтобы вам вы в отношениях чувствовались комфортно. Да, бывает момент, когда хорошо, но потом все заканчивается. И ничего страшного, если это действительно закончится. А сейчас у нас заявка пришла от кого, я не знаю, это... Но напишите, поставьте, пожалуйста, песню «Все в жизни сбудется», Нина Шацкая. Пожалуйста, для вас, Нина Шацкая, «Все в жизни сбудется». А в жизни действительно все сбудется. Нужно просто верить в хорошее. С вами я, Анна Донрой. Первый час вечернего Чехова окончен, но еще целый час до 20.00 я с вами вместе продолжаю поднимать вам настроение вашими заявками. Не переключайтесь.

0: На улицах нашего города 19 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
1: И продолжается Вечерний Чехов. Второй час уже. Первым мы с вами отыграли. С вами я, Анна Донро. И сегодня мы разговариваем про друзей. Один друг меня сегодня поздравил. Что-то вот я так решила, что сегодня будет у меня. У меня сегодня день друзей. И разговариваем про дружбу. Но у меня еще пару новостей есть. Я, кстати, бабахнутая зожница. Кто не знает, теперь знаете. Вот. И я состою в руководительской группе. В группе руководителей, вот так скажем. Организаторов. Ой, руководители, господи. Наговорила. В группе организаторов одного из бегового движения в Чехии. Я пока не буду говорить, как оно называется, потому что мы как раз его только организовываем. Где-то с сентября месяца, я думаю, мы его запустим уже официально. Там есть как бы кое-какие тонкости. В парке «Губернский лес» мы будем каждую субботу в 9 утра пробегать 5 километров. Но, внимание, не переключайтесь и не пугайтесь. Вот это пробегать 5 километров для меня еще в прошлую субботу звучало очень жестко. Но двигаемся 5 километров. Давайте назовем это так, потому что мы даже подключили подмосковное долголетие. Я, кстати, сегодня хочу их собрать на эту субботу. Но пока еще команда, как бы это движение не открыто официально, мы организовали группу «Чехов бежит». И вы знаете, уже почти около 90 человек в этой группе, и вот два выходных подряд мы просто сейчас пробили обстановку, сколько будет людей приходить на пробежку. Два дня пришло почти 30 человек. Ну, каждый день приходило. Вот в позапрошлую субботу я первый раз пробежала свои 5 километров. Могу вам сказать, что это было интересно, но я практически прошла. То есть 5 километров я там прошла-пробежала за 40 минут. Но это был бег, то есть это не... Я стояла на месте, я двигалась, да, и, в принципе, если кто-то не может бегать, может пройти 3. Вот у меня там подружка, например, приятельница, она пробежала 3. Кто-то прошел 5, кто-то прошел 7. Но сам факт, что начать в 9 утра, то есть мы собираемся где-то в 8:30, 8:45, либо 8:30. А знаете, где мы собираемся? Если ехать на машине, то это ориентир улица Земская, дом 21. Это арка, в центральный вход в парк «Губернский лес». Мы там как бы собираемся и идем чуть левее вдоль домов улицы Земская и упираемся в столики для тенниса, теннисные столики. Вот там мы собираемся, делаем разминку, делаем зарядку, и дальше мы по лесу бежим против часовой стрелки. Большой круг, 2,5 километра. 2 круга — это 5. Вот. Но в прошлые выходные, например, я не смогла пробежать 5 километров. Вот. И я пробежала 3, но 5 прошла. Оставшиеся 2 километра я шла пешком, как бы у меня была такая заминка. Вот. Поэтому все, кто хочет двигаться, ребят, присоединяйтесь. Не бойтесь своего веса, возраста. Совершенно разные у нас там возраст собирается. Есть и дети, есть и пенсионеры, и средние. Ну, в общем, ребят, возраст и

0: размер вашей обуви, это не помеха для того, чтобы в субботу утром в 9 утра не пройтись или не пробежаться. Вот. Но если даже приходит с подмосковного долголетия, то поверьте, кто бы вы ни были, вам туда. Даже если есть кто-то там, например, на инвалидной коляске, или там кто-то, ну, вообще не очень хорошо двигается, приходите. Приходите, это просто такая тусовка для общения. Все очень гостеприимное, все очень... Все, кто в спорте, все улыбаются. Вот. Поэтому всех приглашаю. Вот. И сейчас у меня поступила заявочка одна. Передайте привет, пожалуйста, моему парню Василию Стрельникову. Пусть он улыбнется прямо сейчас, глядя на меня. Пишет Ольга. Я так понимаю, что сейчас Василий смотрит на Ольгу и улыбается. Василий Стрельников, улыбнитесь, пожалуйста, Ольге. Потому что именно для вас сейчас прозвучит песня «Целую тебя наугад». Группа 888. Хорошая группа с тремя знаками бесконечности. Вот, поэтому Василий Стрельников, для вас Ольга заказала прекрасную песню. Наслаждаемся песней, переключаемся. С вами Анна Донрой и «Вечерний Чехов». С вами я до 20.00.
1: Я строю график, ты строишь глазки.

Законы физики врут в лицо. Мы размыкаем с тобой кольцо. Несовместимые твердят вокруг. Пусть говорят, что хотят. Я снова целую тебя в темноте.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-0.

0: 02-73. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Продолжаем «Вечерний Чехов». С вами я, Анна Донрой. Еще 40 минут я вместе с вами. И мы сегодня разговариваем о друзьях. Вернее, я с вами разговариваю о друзьях, а вы меня слушаете. Но если вы хотите поучаствовать в беседе, я буду рада, если вы пришлете мне какое-нибудь сообщение со своими комментариями. Или передать привет друзьям по телефону 8-916-244-00-44. Это телефон радио Комета. И, кстати, скажу для тех, кто сейчас меня слышит и слушает меня на радио FM-волне 92.6 FM, да, помните о том, что мы появились на Яндекс.Радио. А это очень хорошая новость. Почему? Потому что вы можете теперь слушать радио Комета в любой точке мира. Просто скачайте приложение Яндекс.Радио. Именно на Яндекс.Радио, потому что многие мне начинают говорить: ой, да у меня есть там приложение, где все радио мира. Нет, ребят, это не то приложение. Вам нужно именно Яндекс.Радио. Мы есть именно на Яндекс.Радио. И могу сказать, что из всех радио, которые есть на этом, в этом приложении, мы почему-то звучим громче всех. Не могу это объяснить, но, тем не менее, это факт. Вот. И дальше набираете радио Комета. Мы рыженький кружочек. Здесь ничего не меняется. Комета 92.6 FM. Вот. Поэтому присоединяйтесь, если вы где-то там в Москве, не в Чехове, а вам очень хочется послушать радио Комета. Ну, вот прям очень. Другого никакого радио вы слушать не хотите, то, пожалуйста, вот Яндекс Музыка вам в помощь. Итак, разговариваем о друзьях. Много что сказала. Свое мнение рассказываю. Дружба между мужчиной и женщиной. Прям целый как-то у нас был эфир по этому поводу. Есть, нет, есть или нет. Я была, да, за то, что есть, потому что у меня очень много ребят, друзей, и, в принципе, я не могу сказать, что вот мужчины, друзья прям лучше, чем женщины. Нет, есть и мужчины, которые предают, есть и женщины, которые так себе скользенькие, да, ну, у женщин почему-то, вот как бы то ни было, почему-то вот чувство зависти развито больше, я это как-то для себя отметила, но, возможно, только мне такие женщины встречались, но у меня есть подружки и даже, скажем, такие очень хорошие приятельницы, с которыми бы я хотела дружить, но как-то вот так, что такое дружба, да, это целыми днями там созваниваться, нет, я знаю, что мне люди помогут, и как бы, ну, если надо, я всегда помогу, поэтому есть очень хорошие девчонки, и которых я ценю, и... А есть дружба, которая просто проходит. Вот здесь тоже такое есть, знаете, еще раз повторю, не надо этого бояться, не надо стесняться. Такое ощущение, что у дружбы себя изживает. Вот, поэтому... Дружим мы с мужчинами и женщинами. У нас даже был с Ольгой эфир Ольховой, она была против. Говорила, что нет такого, не вот все, вот нет и все. И потом в конце она мне говорит: Аня, у меня для тебя хорошие новости. Через 2 часа она говорит: ты знаешь, а у меня есть же друг, с которым я там уже много-много лет, и жена про меня знает. Ну, как бы ты прям друг-друг, мы можем там чуть ли не ночью созвониться. И, в общем, она ретировалась. Вот, поэтому даже забыла про своего друга, с которым много лет общаются. Вот, поэтому я за дружбу между мужчиной и женщиной. Но в любом случае, в силу как бы своего опыта могу сказать, что самые верные друзья, ребят, это собаки. Да, то есть там нет, не надо ни о чем думать, нет никаких убеждений, нет никаких предубеждений. Там есть искренняя комфортная дружба, которая... Сказал, я дружу с собаками, у меня сейчас 4 шпица прекрасно себя чувствуют рядом со мной, и я знаю, что вот они меня точно не предадут. И мне нравится, когда я прихожу домой, они очень хотят в туалет, я им открываю дверь, я говорю: ну, выбегайте, давайте, там, ходите в туалет и возвращайтесь, я вас буду кормить. Ну, или просто возвращайтесь. И вот пока я их всех не поглажу, они даже не пойдут в туалет, хотя я знаю, что они целый день терпели. Ребят, вот это до слез умиляет. Вот это ты понимаешь, насколько собаки отдаются в дружбе. И вы знаете, есть такой фильм «Догман». Я его вот никак не посмотрю. И там как раз вот про то, что мужчину предавали, ну, там парни предавали, друзья. Вот. И вот он нашел свой, как бы, свое пристанище в дружбе с собаками. Поэтому хочу его посмотреть. Ну, вам рекомендую, но, честно сказать, не могу сказать, хороший или плохой, но вот просто вот пришлось наболтать. Вот. Ну, и про приют собак. Я помогаю приюту собак. «Лохматая душа». Он находится в Булычево, это в сторону Стремилова. И, в принципе, всем рекомендую это сделать. Вот.

сейчас как раз сегодня с хозяйкой созванивалась. Вот. Нужны деньги, как всегда, там 3000 собак. Ребята, там 3000 собак. И, в принципе, все содержатся в достаточно хороших условиях. А песня следующая, вы знаете, мне навеяло вот по поводу вот этих приютов всех, да, что вот остаются собаки без внимания. Виктория Черенцова написала песню «Твоя Мари». Эта песня, я была на концерте у Виктории Черенцовой, и эта песня она написала про девочку, которая из детдома, которая ищет своих родителей, которая пишет письмо Деду Морозу и просит, чтобы ей прислали родителей. Вот навеяло. Послушайте вместе со мной.

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: И еще 20 минут вечернего Чехова.

специалистов в области географии, картографии, экологии, гидрологии и смежных наук. Установлен этот праздник по инициативе Русского географического общества при поддержке президента России. Дата выбрана в честь основания Императорского Русского географического общества 18 августа 1845 года. Это было основано вот это Русское географическое общество. Но впервые праздник отметили в 2020 году, то есть всего 6 лет назад. Поэтому праздник достаточно молодой, но честно вам могу сказать, я вообще к этому празднику никак не отношусь. Я полмира объездила, я очень много где была. Кстати, об этом я тоже буду рассказывать, наверное, в скором будущем в своей авторской программе «Полезный настрой» с Анной Донрой по четвергам с 3 до 5. Присоединяйтесь, вот. И, в принципе, там мне есть что рассказать, по разным странам побегать. Но я вам могу сказать, что где бы я ни была, каждый раз, когда мне говорят, а вот где находится вот это, где я была, и я буду в карту смотреть. Вот есть какой-то там географический, топографический кретинизм, я не знаю, как это называется, но я более-менее начинаю знать карту географическую только тогда, когда попадаю в какую-то страну. Но и то, когда проходит какое-то время, я опять забываю где-то территориально. Ну, там что-то очень примерно знаю. То есть я в разных областях как бы ковыряюсь очень много, там изучаю, экспериментирую над своим здоровьем, там закаливание питания, там искусство у меня по всем пунктам, там и музыка, и картины, и все такое. Слушайте, ну вот с географией у меня прям отсутствие дружбы полное, причем со школы. У меня 4 по географии только потому, что ну, я была в хороших отношениях с учителями. Ну, кстати, там во многих моментах у меня такие штуки. Уезжала за счет отношений. Вот химия у меня пробелы, и вот как раз география. Поэтому всех географов поздравляю, праздник мимо меня, но, тем не менее, я очень горжусь, когда люди вообще знают географию. Но вот мне бы рядом человечка, который очень хорошо знает географию, меня бы подтянул в этом направлении. И карту я географическую на стену вешала, мне это не спасает. То есть мне надо прям, чтобы мне подходили и рассказывали. А я очень люблю слушать это все визуально. И у нас одна пришла заявочка еще. Добрый вечер, Анечка, радио «Комета» и все слушатели этого радио. Друзья радио не слушают, поэтому просто всем привет, пишет Олег. Спасибо, Олег. Поставьте, пожалуйста, песню «Мариса. Моя игра». Вы знаете, когда я нашла эту песню, я ее прослушала. Очень интересная песня. Это на музыку Ванессы Паради. В свое время это была очень мощным хитом. Вот. И, в принципе, прямо сейчас слушаем эту песню в новом качестве. Вот. И еще один выход у меня будет по закрытии часа под финал, и очень надеюсь, что еще кто-то что-то пишет, какую-то заявочку своим близким, друзьям, или, может быть, кто-то что-то празднует. Вот, поэтому не переключайтесь, Анна Донро, еще один выход «Вечерний Чехов».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: И вечерний Чехов подошел к концу. С вами два часа была я, Анна Донрой. Но у меня еще есть целых 4 минуты, в которые я хочу передать привет и поздравления, которые я, кстати, забыла совсем, что у меня сегодня у такой близкой подруги день рождения. Ну, вернее, я не забыла, я ее поздравила еще вчера, передала мужу подарок. Я говорю, спрячьте, пожалуйста, подарок и утром подарить, потому что сегодня я не смогу к ним заехать. Он говорит, да-да, хорошо, и поставил ей практически на стол. Она мне вечером звонит и говорит, Аня, спасибо тебе большое за подарок. Я говорю, вообще оригинально, но ладно. Вот, итак, Татьяна. В простонароднее название у нее Лев, потому что она Лев по гороскопу, а муж занимается астрологией, поэтому Татьяна Лев. Я знаю, ты меня не слушаешь. Ты не слышишь и не слушаешь это радио, у тебя там сейчас гости, скорее всего. Таня, я поздравляю тебя с днем рождения. Я искренне желаю, чтобы твое здоровье всегда было на высоте, чтобы твое развитие, которое ты продолжаешь поддерживать, то есть двигаешься, чтобы всегда было в том направлении, в котором именно нужно. Пусть твое направление в развитии будет истинным. Вот. Я благодарю искренне за всю помощь, которую ты мне оказала. И это было, мы знакомы с 2011 года. Это семья, которая помогла мне встать с колен и направила меня на работу над собой, своим телом, своим внутренним состоянием, силой духа. Вот, поэтому, Тань, люблю тебя, помни, что я у тебя есть всегда, если что-то нужно, я обязательно помогу. Это видеосообщение, которое я сейчас записала, я обязательно тебе отправлю. Ну, а мы продолжаем. И у меня еще есть очень теплые слова. Пишет мне Маша. Пишет Маша. Маш, всегда тебе рада. Маша всегда с теплыми словами мне присылает сообщение. Моим дорогим и любимым, семье Филипповых, Марии, Андрею, Ивану Царевичу и Максу передаю огромный привет. Желаю вам море улыбок, горы здоровья, океан удачи и чтобы все планы сбывались. Будьте всегда на одной волне и не забывайте радоваться мелочам. Обнимаю всю вашу дружную компанию. И передай, пожалуйста, привет подруге нашей общей Мокшиной Марии. Машечка, я передаю тебе привет. Я очень рада, что ты есть в моей жизни. Такой лучик света, который всегда при встрече мне поднимает настроение. Вот, поэтому Маша передает привет. Я присоединяюсь, обнимаю семью Филипповых и с огромным удовлетворением того, что я сегодня кого-то осчастливила своими песнями, поздравлениями. Я завершаю свой эфир. С вами была я, Анна Донрой, вечерний Чехов. И сейчас будет песня «Ее не удержать». Сунов. Хорошая, спокойная песенка в завершении вечернего Чехова. Итак, всем пока. До четверга. В четверг напоминаю, что я с вами с 3 до 5 полезный настрой с Анной Донрой. Напоминаю о том, что утром натощак пейте стакан теплой воды с лимонным соком и с ложкой чайной меда. И в субботу в 6 утра... В 9 утра. Ну, мы без 15:09 собираемся в губернском лесу на столиках теннисных с левой стороны от центрального входа. Мы собираемся на пробежку. Кто на пробежку, кто на проход, кто просто потусить и посмотреть на тем, как Чехов начинает двигаться. У нас есть группа, канал «Чехов бежит». Все присоединяемся. Буду рада видеть всех и познакомиться в том числе. Итак, «Ее не удержать». Приветы для семьи Филипповой. И всем хорошего вечера. Все, пока-пока. Анна Донрой, вечерний Чехов, с вами прощаются. До скорых встреч.

смерть голодана и черна, из моряцкого страшного сна над моей головою плывет, и чего-то все ждет, и все ждет. Подожди, я

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый

человечества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Защита заемщиков. Попали в труд.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Комета. Первая чеховская

Эта песня своего рода визитная карточка группы Nautilus Pompilius. Она практически сразу стала легендарной. Девочки-подростки плакали, парни с удовольствием пели ее под гитару. И многие годы всех интересовало одно и то же. Что же за трагичная история послужила толчком для написания баллады «Я хочу быть с тобой»? Изначально песня воспринималась как обращение влюбленного мужчины к женщине. Но по прошествии лет лидер Nautilus Вячеслав Бутусов стал отмечать в ней некий библейский смысл. Фраза «Я хочу быть с тобой» понимается им как обращение человека к Богу. При этом поразительно, какие только абсурдные слухи не распускались о знаменитой композиции. В большинстве нелепых легенд говорилось, что Бутусов поет о событиях, которые произошли с ним лично. Одни фанаты твердили о девушке, которая долго писала Вячеславу

Другие не менее уверенно заявляли, что речь идет о жене Бутусова, погибшей во время пожара. Однако в реальности история песни гораздо прозаичнее. Автор текста Илья Кормильцев однажды сказал, что сочинил стихи, которые стали припевом, за 15 минут, пока ждал на улице девушку.

строчку в комнате с белым потолком с правом на надежду Вячеслав Бутусов взял из другого стихотворения Кормильцева. Этим, собственно, и ограничилось его участие в написании слов песни, хотя на обложке альбома «Князь тишины» он значится их соавтором. Когда Бутусов впервые спел песню друзьям, те категорически ее не приняли. Впоследствии многие поклонники группы также на все лады критиковали песню, считая ее слишком попсовой, хотя тех, кто считает ее одной из красивейших отечественных рок-баллад, намного больше. Сам Бутусов в последнее время говорит, что раньше исполнял эту композицию страдальческим голосом, но сейчас воспринимает ее гораздо глубже. По его словам, в теме песни человек приходит к осознанию того, что любовь незыблема.

0: слышать. Комета.
1: Yes, I know you're hungry.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Роберт Фрип, Джон Уэттон и Билл Бруфорд записали когда-то альбом «Red», который был очень высоко оценен музыкальной индустрией. К слову, Курт Кобейн считал «Red» величайшим альбомом всех времен. А композиция «Starless» стала одним из самых главных хитов группы King Crimson. «Малиновых королей» по праву называют одной из лучших команд в прогрессивном роке. Даже Pink Floyd, которых все считают пионерами этого стиля, не раз отпускали реверансы в адрес коллег по цеху. Что же касается песни, то как-то барабанщик Билл Бруфорд обратил внимание товарищей на строчку «Безвездие и библейская тьма» из самого начала радиопьесы «Под сенью молочного леса» английского писателя Дилана Томаса, в честь которого, кстати, выбрал псевдоним Боб Дилан. Поющий бас-гитарист Джон Уэттон загорелся идеей написать песню, припевом которой стала бы эта строчка, и предложил набросок в виде басового рифа. Текст был изменен дважды. Первый раз под концерты весны 74-го, второй раз при записи альбома летом того же года. Что интересно, что в записи композиции принимали участие все бывшие участники King Crimson. Да-да, их специально пригласили где-то что-то подыграть. Ход интересный, может, чтоб не обижались, что когда-то их выперли. А после записи музыканты и сами взяли паузу, и коллектив на какое-то время расслабился.

В этой песне King Crimson творят на пределе своих возможностей одни из самых сильных минут в истории рок-музыки. Это при том, что сама композиция депрессивная и пропитана унынием и печалью. Отчасти это также заслуга текста, в котором тоска ширится в геометрической прогрессии. Начинается все с яркой картины, где солнечные лучи мчатся осветить жизнь юного человека, но проходя сквозь глаза, выцветают до черноты в черепной коробке. Ну и, конечно же, легендарная гитарная партия, которая не хуже слов дает всем почувствовать состояние героя.

0: Мета. Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст сбоя, ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Комета. Ты раз

0: Комета.
1: Уходи, если сможешь, встань опять.
2: В Чехове полночь.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. «Комета».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Слушать, слышать. Радио, радио «Комета».

0: Родине каштанки 2 часа ровно.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.